скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Новое радио.
1: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять.

Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: это Эви. Я улетела в отпуск. Но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Вы такие крутые, да?
2: С 10 по 30 августа каждый будний день. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и перерывов. Что было раньше? Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах. Мне срывают крышу мысли, прыгну в авиарежим. Все, что парит, это мы потом решим. В моих

0: нет отпуска? Почему у меня нет отпуска?
1: Олег, не паникуй. 1+1. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.
2: Кстати, отпуск – это не преступление.
3: Не-не-не-не-не-не.
1: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет. Мне так

ни туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки о твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же мы?

0: каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить друг друга. Споры, подозрения, музыкальные провокации и очень сомнительные алиби.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
2: Новое.
0: Да, это новое. Выходное радио.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
0: Новое радио. Новое радио.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Это Диджей Смэш.
3: Это Майя Мишель.
4: Привет, с вами Женя Трофимов и Комната культуры.
5: Всем привет, с вами Айова.
6: С вами Леша Свик.
7: Это Мэри Гу.
8: Привет, это Немига.
9: Это Серябкина.
10: Всем привет, это Ваня Дмитриенко.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Ру. Новое. Это мы.
1: Всем привет, это Лера Беарвульф.
2: Это Сергей Жуков, группа «Руки вверх».
3: С вами Лена Темникова.
4: Это «Звонки».
0: Градусы в эфире новые.
5: Всем привет, это Артик и Асти.
6: Это Мод.
7: С вами Тима Белорусских.
8: Всем привет, это Лирик.
9: С вами Эйюла.
10: Всем привет от группы «Пицца». Слушай.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: Newradio.ru.
0: Новое радио.

0: Эви улетела отдыхать.
1: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
0: За пультом Данила Михайлов.
1: Да, это ужасно.
0: Слушай лучшие выпуски ЧБР с 10 по 30 августа каждый будний вечер. Эти треки были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше? По будням с 6 до 8 вечера на новом радио.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Новое радио.
1: Radio.ru.
0: Новое радио.
2: Ты не спишь по ночам.

0: Нас нет!
1: Мы в отпуске.
2: Месяц! Месяц тишины!
1: Спасибо, что терпели.
2: Терпилы.
3: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
4: На отличник приходи, пятерки в школе получи.
5: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров. Главный приз – семейный двухдневный отдых в глэмпинге «Дзен на Вятке» с баней и конной прогулкой. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11:00. Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития «Радость». Октябрьский проспект, 62.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Юрадио.ру.
0: Новое на новом. Айова. Мы.

0: радио.
1: На причале громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняй, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Реклама.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем.

0: Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба-лицензия» ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Штиль. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: Вы бы знали, как тяжело просыпаться после свадьбы друга, но у меня это получилось. Дмитрий Лапиков у микрофона. Отличного тебе воскресенья.

0: Новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама.
2: Двойная выгода на кроссоверы «Москвич-3» в автосалоне «Гусар». Получите скидку до 360 тысяч рублей плюс выгоду 20% по госпрограмме. Акции суммируются. Автосалон «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Ограничено лимитами субсидий от Минпромторга РФ. Не оферта. Подробности в автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21 и у банков-участников программы автокредитования с господдержкой. «АОТО-банк».
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

накопить.

0: обидеть тебя. Так обидеть тебя.
1: Новые на новом. Ума Турман. Не стой, танцуй.
2: Никакая нейрон.

Этот воздух, как вата густой, летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой,

0: Молодой человек, который собрал Лужники и стал самым юным исполнителем, кому это удалось сделать. Вань Дмитриенко, «Шелк», прямо сейчас в эфире «Нового». Ну все, я окончательно проснулся, потому что было тяжело отгулять свадьбу. Я, если что, был трезвым водителем. Но все равно, мало спал, и сегодня утром на работе, как обычно. Как проходит твое воскресенье? Рассказывай, делись, не стесняйся. Ну и хочу обсудить с тобой одну тему. Раз уж я был на свадьбе, она была такая, семейная, дружеская, и мне стало интересно, а сколько нынче стоит провести свадьбу? И сколько ты готов отдать, или уже отдал, или только собираетесь вы, может быть, ну, лето, тем более, пора свадеб. Поэтому заходите в наши соцсети, там будет опрос, сам знаешь где. И выбирай просто один из понравившихся ответов. Либо, если он тебя не устраивает, то пиши свой. Потому что вот кто-то мне написал, что на одну сумму, я не буду называть какую, это что, типа, во вкусные точки можно отпраздновать. Но я не знаю. Ситуации везде разные. И, например, в Москве, понятно, за такие деньги не отпразднуешь. Просто никто не даст этого сделать. А в регионе, ну почему бы и нет? Ну, в общем, сколько, может быть, ты отдал там в каком-нибудь... далеком 2010 году, и это было овер-дорого, а сейчас уже вроде как нет. Ну, в общем, свои истории, свои суммы раскрывать, мне интересно. Просто я, видите, человек некомпетентный в этом, поэтому не могу сказать, сколько бы я отдал, пока вот, пока что, только это в будущем. Нужно ваше мнение, заходите, пишите, отвечайте, отмечайте, ну а мы продолжаем после небольшой паузы, я как раз и буду ваши все вопросы и ответы озвучивать.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра «Нового радио». Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб «Нового радио».
2: Реклама. Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Телеканал «Пятница» представляет.
10: Я наследник рэпера Гуфа.
11: Младшая сестра Мии Бойко.
12: Я сын Алены Серебряной.
9: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Новое радио.
2: Я не знаю.

0: Не мига, пойдем в кино и Наваи вместе с ними. Суперхит прямо сейчас в эфире нового. Вопрос, сколько должна стоить свадьба, который я задал в наших соцсетях. Очень интересно узнать твое мнение. Можешь не думать сильно долго, просто зайди и нажми кнопку. Там есть несколько вариантов ответа, либо напиши свой уж, если прям очень хочется. Может быть, недавно вы поженились и расскажете, во сколько это обошлось. В общем, жду, ну а мы продолжаем.
1: Реклама.
2: Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119. При ремонте и стройке вызывает восторг. Выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта. Впервые в Кирове. 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры. Будет жарко. Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа.

0: августа с 11 утра. Вход свободный. Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии» 6+.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Третий брак по счету самый счастливый для женщин. Об этом заявили психологи. Мы как раз обсуждаем, сколько должна стоить свадьба. Заходи в наши соцсети, отвечай, рассказывай. Меня зовут Дмитрий Лапиков, и я желаю тебе отличного воскресенья.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей, а может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
2: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru. Возрастное ограничение 18+.
3: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
4: Двойная выгода на кроссоверы «Москвич-3» в автосалоне «Гусар». Получите скидку до 360 тысяч рублей, плюс выгоду 20% по госпрограмме. Акции суммируются. Автосалон «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Ограничено лимитами субсидий от Минпромторга РФ. Не оферта. Подробности в автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21 и у банков-участников программы автокредитования с господдержкой. «АутоБанк».
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Свадьба должна в первую очередь устраивать молодоженов. И неважно, сколько она стоит. Это к вопросу о том, а сколько нужно все-таки отдать. Мы обсуждаем это в наших соцсетях Нового Радио. Заходи, пиши, либо просто отмечай нужный вариант в голосовании, какой считаешь правильным. Обсудим все подробности чуть позже, пока небольшая пауза, и продолжим с суперхитами и суперновинками.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свиридовой.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
3: Новое радио. Новое.
9: Супер-хиты, супер-новинки.
3: Новое радио.

0: Это Дэвид Гетта и Биби Рекса. Их версия трека «I'm Blue», только называется «I'm Good». Короче, вопрос был у меня в наших соцсетях. Сколько должна, по-твоему, стоить свадьба? Несколько вариантов ответов с суммами. Вы там устроили параллельно какой-то развод, какую-то ругань. Что это такое? Это не отвечает традиционным ценностям. Короче, ладно, напишите, пожалуйста, в наших соцсетях, сколько все-таки должна стоить свадьба, вот по вашему мнению, и чуть позже это обсудим. Например, в выходном шоу.
1: Реклама.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус.
3: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
4: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат». Более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. Элитек, Макита, Део, Гринборкс, Винартек, Геос и Чемпион. Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чебецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
6: Хорошо бы садик был рядом с домом.
5: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
6: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
5: Ой, а еще свой пруд с набережной.
6: Что? Похоже.

0: Заезжаем в Виноград.
1: Жилой комплекс «Виноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
2: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: новое радио. Новое радио превращается в выходное.
1: Как там говорится, салют-салют, Дмитрий Лапиков здесь, Макс Астахов вот-вот будет здесь, ну а пока я предлагаю обсуждать ту тему, которую мы мусолим уже пару часов. Ну а почему бы и нет? Вот Макс придет, пусть решает, что мы будем обсуждать, как, когда, а я все-таки хочу узнать, сколько стоит, должна стоить свадьба, потому что пишут о том, что нормальная свадьба на 40 человек или 50 это 2-2,5 миллиона, а вот если больше человек, то это уже, конечно, дороже. Кто-то написал, что мы живем в эпоху сторис и контента, и вот, ну, нормальный ресторан — это недорого, а если вы хотите себе потом соцсети заполонить вот этим свадебным контентом, то будьте добры, тоже пару миллионов выложите, потому что большинство средств, большая часть средств уйдет на видеографов, фотографов и еще кого-кого-кого-то там. Так ли это? Разбираемся. Для тех, кто давно женился, то вспоминаем, ностальгируем, сколько ваши бородатые годы стоило вот это вот 3 пачки сухариков и 100 рублей свадьба на 10 человек, ой, на 10, на 100 человек на Миконосе где-нибудь, да? А потом вы улетели на Майорку, как нам пишут, ну вы в каком году живете сейчас? Вот поэтому давайте, сколько должна стоить свадьба? Если вы с ответом не можете определиться, заходите в наши соцсети, сами знаете какие, голосуйте, там просто есть варианты ответов. Не устраивают, тогда пишите свое мнение. Пока же музыка. Давайте немножко разомнемся, все-таки воскресенье, финальный выходной у нас на этой неделе, и чтобы провести его полноценно, нужно немного подвигаться. Я думаю, здесь вариантов других нет, тем более завтра на работу. Вот об этом вообще сейчас не хочется думать. Все, оставляю тебя наедине с... Даже знаешь, кто появится? Вань Дмитриенко появится, Сэм Хаслер, Сивиль, Артикасти в ближайшие несколько минут. Наслаждайся и пиши, сколько должна стоить, по-твоему, свадьба.

с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Ну, я бы тут, конечно, текст немножко бы пофиксил и поправил, потому что они — это лучшее, что было со мной, особенно в выходной день. Это Макс Астахов, это Дмитрий Лапиков, потому что, ну, а кто еще, да? А как иначе? А давай сегодня про отпуск немного поговорим. Да, ну, на больную мозоль кому-то сейчас наступим. Диман, он только что вернулся, я вот отправляюсь. Буквально всего лишь один денечек мне остался до заветного, до умопомрачительного приключения. Но вот у отпуска всегда есть какие-то минусы. Ну, вот перед отпуском или во время отпуска всегда отстойно заболеть. Как вы понимаете, я уже правильно сделал шаг в эту сторону, и горло у меня немножечко так дает о себе знать. Но и самое отстойное в отпуске, это, конечно же, собирать чемоданы. Вот сколько ты не смотришь в интернетах различные схемы, системы, чтобы тебе нужно погладить вещи так и сложить их в чемодан, чтобы когда ты приехал на материк или куда-то там еще, у тебя непосредственно вещи были разглажены, а не накиданы. И ты всегда не знаешь, что надо взять, сколько этих шмоток. Я постоянно еду куда-нибудь в Турцию, у меня 40% моего багажа я ни разу не доставал. На дне просто какая-то футболка, которая уже 150 лет, но она твоя любимая.
1: Ты то не есть можешь... ты, подожди, ты не считаешь вот так. Я еду на 7 дней, значит, мне нужно 7 трусов, 7 носков,
0: ну, нет,
1: 7 пар.
0: С этим просто. 7 трусов, 7 носков, окей. Но такой, блин, а вдруг там будет жестко холодно или дожди, вот, возможно, стоит взять какую-нибудь одну кофту, какие-то джинсы. Так, блин, это вот шмотка, которая мне нравится. А вот под светлые бриджи недостаточно черных кроссовок, нужно взять еще и белые. Ну, в таком стиле.
1: Тебе сейчас на текущий отпуск что нужно? Одни гавайские трусы, вторые в полоску, третьи просто монотонные, да? Все, чтобы купаться в разных луках просто.
0: А я уже посмотрел. Я еду на Бали, там девчонки какие. Вот мы думали, что нужно только там шорты и майки, но мы обгорели в первые три дня, а еще когда мы поехали на север на байках на вулканы, то пришлось покупать шмотки уже у местных. Они там купили куртки, еще какие-то штуки, потому что если на острове целиком температура 25-30 градусов, то там все 16-15, дождь, моросит, дождевик. Я человек из Магадана, я изнеженный природой.
1: Да какой ты там будешь в шортах стоять, вот этих коротеньких, говорит, ну что, ребят, холодно разве что ли вам? И все таки да-да-да-да-да-да-да.
0: Блин, придется считаться. А вот, кстати, есть же люди, а это мы с тобой даже. А одному всегда жарко, второму всегда холодно.
1: Конечно, просто ты сидишь в студии там, где тебе не дует кондей в спину, а мне он прям ровно в спину дует. Ну, давай начинается. Поменяемся, ты же можешь здесь...
0: Я могу здесь.
1: Управлять кнопочками.
0: Я могу и все что угодно.
1: Как-то до сих пор, правда, не слышал я этой инициативы.
0: А, кстати, на самом деле, я с Мишей, когда был, я уже нажимал на кнопки.
1: Вау, что-то громкость прибавила, убавилась. Это разрешили сделать.
0: Практически.
1: Микрофон включил совсем.
0: А выходного шоу Дмитрий Лапиков, Макс Астахов. Поехали дальше.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
3: Всем привет, это главный чарт отчизны.
4: Высшая лига нового радио.
3: С вами Роман Емельянов.
4: И Макс Астахов.
3: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
5: Реклама. Друзья, хочется поделиться отличной новостью. 9 августа компания КСМ приглашает всех на День строителя на прогулочную Спасскую. Начинаем в 13.00. Вас ждут строительные забавы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, аквагрим, выступление кавер-группы и розыгрыш призов. Приходите всей семьей. Будем рады вас видеть. Это будет незабываемый день, который хочется разделить с любимым городом. КСМ. Строим город вместе с вами. 0+.
6: КСМ. Когда сбывается мечта?
7: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
8: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
7: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
9: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: свою профессию. На новом. Вкусно по-выходному.
1: Ну, вчера мы вообще жестко обломались в этой игре, нас просто разнесли в пух и прах, но сегодня мы обещаем реабилитироваться. Короче, правила таковы, тебе нужно позвонить к нам в эфир и сыграть с нами в суперигру «Профитроли». Мы с Димой попытаемся отгадать за 2 минуты твою профессию, задавать тебе будем различные вопросы, твоя задача отвечать «да» или «нет», только максимально честно. В случае, если у нас не получится, ты выберешь абсолютно любую песню из нашей базы, поэтому звони прямо сейчас, это такой некий стол заказов, да, хочешь даже и потом как караоке это спой, но об этом мы уже никогда не слушаем. Короче, номер телефона диктуй.
2: Номер телефона надо было записать давно, но если ты этого не сделал, 84952321632. И еще раз, 84952321632.
1: Да вообще, на самом деле, вот у меня с цифрами вообще полная лажа. Я даже вот слушаю Зиверт и Айсгергер, то я как будто бы банк, но я не коплю. Плюс 85 4, 5, 15, 5-го. Чего они там поют? Кнопки горят, а это значит, звонки идут. Дима снимает трубку и говорит: у аппарата!
2: Вот именно так же я всегда и делаю, Макс. Так, да, звонок есть. Привет, как зовут тебя?
3: О!
1: О! Мы будем называть тебя О. Ладно, как тебя зовут? Представься, пожалуйста.
3: Надежда.
1: А вы компас земной?
3: Конечно.
1: Отлично, работу имеете?
3: Именно, да.
1: Именно имеете, отлично, договорились. Хорошо, смотрите, у нас сейчас будет 2 минуты, мы будем задавать различные вопросы, а потом уже с вами обо всем подробнее договоримся, окей?
3: Окей.
1: Надежда, еще последний вопрос, а вы откуда?
3: Я из Санкт-Петербурга.
1: Все, культурная столица на связи, поехали. Вам нужно физически присутствовать на работе, в офис кататься?
3: Да. Ну, как бы и можно и да, можно и нет.
1: Ну, вы катаетесь. А график 5-2?
3: Нет.
1: Вы на работе что-то продаете?
3: Нет.
1: Покупаете?
3: Нет.
1: С людьми взаимодействуете?
3: Взаимодействую.
1: То есть ваша работа в основном строится на том, чтобы общаться с другими людьми?
3: Да.
1: А оказываете им какую-то услугу?
3: Оказываю.
1: Это услуга физического характера?
3: Да.
1: Вы делаете массаж?
3: Нет.
1: Дим, продолжай.
2: Я вообще это так хорошо начал. Ну, опять про высшее образование. Высшее образование нужно? Для твоей работы?
3: Не обязательно.
1: Но нужно уметь владеть каким-то навыком специальным?
3: Да.
1: Ага. Вы из сферы красоты?
3: Нет.
1: Вы из сферы здоровья и медицины?
3: Да. Скорее, да.
1: Вас можно называть доктором?
3: Хотелось бы, но скорее нет.
1: Ассистент?
3: Нет.
1: Медсестра?
3: Что?
1: Медсестра?
3: Медсестра? Нет.
1: Смотри, высшее образование не нужно, а это не бьюти, это здоровье. Вы выписываете рецепты?
3: Нет.
2: Вы знаешь, кто капельницы ставит?
1: Это медсестры.
2: Да, медсестры.
1: Вы администратор в каком-то медицинском учреждении?
3: Нет.
1: Вы работаете в медицинском учреждении?
3: Нет.
1: Блин.
2: Все-таки с красотой связано?
3: Ну, в каком-то плане можно сказать, что да, но...
2: А ты вообще с людьми работаешь?
1: Грумер?
3: С людьми работаю.
2: Мало ли вчера, да.
1: Ладно, финальный наш ответ, вы человеческий грумер, что бы это ни значило. Признавайтесь, пожалуйста, звезда нашей Санкт-Петербурга, кем вы работаете, чем занимаетесь?
3: Я помогаю людям быть здоровыми, восстанавливаю здоровье. Я инструктор по йоге и другим телесным практикам.
1: Блин, ничего себе. Ну, тут, кстати, и не подкопаешься. Здоровье все-таки.
2: Здоровье.
1: Здоровье.
2: Здоровье всем.
1: Ваша любимая асана есть такая?
3: Собака мордой вниз, скорее всего.
1: Ладно. Расскажите, пожалуйста, артист, который вам нравится, какую песню нам поставить?
3: Мэри Го. Заново.
1: Мэри Гу заново. Кстати, есть у нас такая композиция. А мы пока с Димой с собакой мордой вниз. Спасибо большое.
2: Не-не-не, Макс, это тебя ждет с собакой мордой вниз на Бали. Вот, кстати...
1: Да я просвещусь там.
2: А ты вот готов каждое утро ходить на йогу? Или нет? Или у тебя как-то с этим...
1: Ну, я еще байк буду брать, поэтому утром йога, вечером дорога.
2: Ой.
1: Что?
2: Ой. Какой, а что мы хотели?
1: Заново, Мэри Гу.
2: Заново мы хотели, ну ладно. Но окей, йога в целом, да, конечно, под здоровье подходит. Все, я поздравляю Надежду с победой.
1: Да нет смысла продолжать, она нас вынесла. Профитроли. Профитроли.

0: Это Эви. Я улетела в отпуск. Но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут. Я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?
2: С 10 по 30 августа каждый будний день. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и перерывов. Что было раньше? Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: жизни вечера на новом радио. Реклама.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
15: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
16: Новое радио.

Обязательно поправим. А я вот узнал в свои, вот сейчас, получается, 30 лет. У меня есть знакомый очень хороший, он монтажом занимается, там всякие различные классные проекты. Тут недавно я захожу к нему в социальные сети, он такой, вуаля, там еще и фиток. Так и никнейм у него интересный. Говорит, скриньте. Ну, типа, в моменте, прямо сейчас сделайте это действие. Ну, и трючок называется «Момент». Давайте кусочек просто послушаем, потому что, ну, меня удивило, мне понравилось. Потому что человека я знаю лично, я такой, вау.

0: Там, где снова юн, хотели преподать урок, но они берут то, что суют.
1: Так, ну а вот если... Дима, ты у нас музыкальный критик, поэтому все от тебя зависит.
2: А чё я-то? Твой кореш. Ну, или ты не можешь дать объективную оценку?
1: Ну, потому что я предвзят. Мне понравилось, мне зашло.
2: Ну, прикольно. Мне понравилось, что где-то там... Скриньте.
1: Да, есть вот эти вот отливчики. Прикольно.
2: Но пока ты не сказал, глядя на ник...
1: Да.
2: Латинскими буквами. Я вообще сначала ничего не понял, да.
1: А я тоже, знаешь, я сначала тоже такое.
2: Я думаю, что это скриенты.
1: Данжо кутуру. Тарантаран. Ну да, когда-нибудь я тоже запишу какой-нибудь еще один.
2: Ты выложи этот, как его называют, что мы снимали.
1: Что?
2: Господи, я забыл, как называется. Под твой-то. Да. Ты когда его выложишь, а?
1: Ну да.
2: Че, ну да. Там столько, там целая съемочная команда была. Это тебе не на самокате валяться.
1: Рассказываю, что было. Мы были на корпоративе. У меня есть трек, который я записал миллион лет назад, но нигде его не выкладывал. Итак, в машине
2: был... Нет, он его везде выложил, но он его так и не дописал.
1: На музыкальной площадке не дропнул. В машине был Дмитрий Лапиков, Эвелин Малинкин, Александр Аникин, я, и вот параллельно мы ехали, высовывались из окон, и под мой трючок что-то там пели, танцевали. Вайбово было, 100%. Но это пока что я добавил в избранное. Увидит ли этот мини-видеоклип жизнь? Ну, об этом поговорим чуть позже, конечно же. Знаешь,
2: вот... Я вам скажу, что все, что было у него до этого, все сниппеты, они рядом даже не стояли. Какой там шедевр, там сразу... Ну сразу и... все продюсеры, которые нас сейчас слушают, вы просто описываетесь кипятком от этого трека.
1: Ну, самое главное, знаешь, у нас даже кастинга не было на главные роли. Кто в машину прыгнул, тот принимал участие.
2: Ну и ладно.
1: Я, знаешь, иногда новость читаю, я вообще в полнейшем шоке. Вот мне надо сейчас на материк лететь, и я такой... Там же обычно всякие гадюки, да, вот все, что...
2: Габонские.
1: Да, все, что у нас то, что у нас не ползает, оно ползает где-то там, жутко меня пугает. А тут вообще новости, как будто бы все оттуда... летят к нам сюда. Крупных пауков ос все чаще замечают в Москве и в Подмосковье. Это значит, что теперь можно лететь куда-нибудь в жаркую страну и не переживать, потому что они теперь все у нас в России. Вот паук оса, это вообще кто такой?
2: Не знаю, это вот после 20 августа поговорим про пауков.
1: Я когда был малой, мы ходили...
2: Я только колобок оса сейчас знаю.
1: Колобок оса.
2: Ну ты что, не понял,
1: что ли? Человек-колобок.
2: Человек-колобок, да.
1: Да, потому что Человека-паука мы увидим не скоро, как будто бы. Ладно, скоро услышимся до выходного.
2: Блин, кстати, мы могли бы увидеть толстого Человека-паука, но его нет с нами.
1: Мы его уже видели, давай так. Это была «Обратная сторона Луны».
3: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
4: Мама, расскажи сказку.
5: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
4: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
5: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем.

0: памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
1: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио. Новое радио превращается в выходное. Новое, выходное, новое,
1: новое, выходное, выходное. Выходного шоу Макс Остахов, Дмитрий Лапиков. Давайте немного поговорим про фильмы, да? Вот относительно недавно я видел новость такого характера, что сейчас современные фильмы, различные супергеройские, начинают снимать, знаешь, в полсилы, так сказать, в полноги, потому что у нас новое поколение, это зумеры, которые не готовы смотреть и тратить 3 часа на фильм целиком, они постоянно отвлекаются параллельно с просмотром фильма, они ковыряются в телефонах, и поэтому режиссеры отказались от сложных сюжетов, чтобы ты мог отвлечься на 5 минут, повернуть голову обратно и в целом воспринимать спокойную информацию и понимать, что же там такое, собственно, происходит. Но в тот же момент рядом с нами существует Кристофер Нолан, которому вообще абсолютно по барабану на все эти тенденции. Он что? Он снимает замечательную «Одиссею». Он отказывается практически полностью от компьютерной графики. Большинство сцен воинов и сражение снимает там в различных горах, полях, тащит весь актерский состав и делает какую-то чудо-невероятную сказку. Я ходил на фильм «Одиссея». 9 из 10 я поставлю. Почему я ставлю 9? Потому что, да кто его знает, что там еще появится. Мне хочется оставить это вакантное место на первое эшелоны, чтобы я мог поставить 10 из 10. Ты посмотрел «Одиссею»?
2: Нет, не посмотрел. А по поводу фильмов и современного поколения всего лишь нужно на треть экрана.
1: Да-да-да.
2: Чистку ковров.
1: Да-да-да-да.
2: Нарезку мыла.
1: Факты.
2: Либо машинку в GTA 5, спускающуюся со склона. И все, и тогда внимание будет приковано.
1: Кстати, классный лайфхак, да.
2: Ну.
1: Если это работает в вертикальных роликах, где конверсия и длительность просмотра просто захватывает от начала до конца, то на 3-часовом фильме как будто бы тоже должно сработать.
2: Я вообще, вы прикинь, сидишь, смотришь, короче, устал, да, такой, посмотрел, как ковры чистят. Самые грязные, такие самые с плесенью, которые 100 лет не доставали, превращают его в чистый. Ой, красота, еще и не это, и ролик несколько частей.
1: У тебя есть ответ на то, почему вот люди любят залипать на такую штуку? Потому что это процесс, вот типа, был грязный, стал чистый.
2: Ну, просто, да, просто залипнуть, чтобы, не знаю, монотонность его, она так, знаешь, расслабляет, укачивает даже немного.
1: Окей, я вчера спрашивал у тебя, читаешь ли ты книги, ты ответил, что да, а вот смотришь ли ты фильмы? Что из последнего ты такого-то посмотрел? Сериальчики, может?
2: Нет, сериалы не смотрю, я смотрел... Я смотрел «Пекло». Рекомендую этот фильм тем, кто не смотрел. Это фильм 2007 года про миссию к Солнцу.
1: Mm-hmm.
2: Прям крутой. Mm-hmm. Мне очень понравилось.
1: Это космические приключения.
2: Ну, такой, знаешь, вот фильм с этим Райаном Гослингом.
1: Да.
2: Он такой семейный. Про космос семейный. А мне нравится про космос, когда жестко. Когда mm-hmm. вот, потому что космос — это вам не шутки. Вот. И «Пекло» прикольный. Прикольный. Мне понравилось. Потом что я смотрел? «Опасная доставка» или «Срочная доставка» с этим Джозефом Гордоном Левиттом, который, ну, такой тоже, типа, знаешь, мне попался где-то. Так что фильмы, да, я стараюсь смотреть, сериалы нет. Сериалов я смотрел за всю свою жизнь штук 6-7.
1: Ну ничего, я заполню твои пробелы, потому что я вот сейчас подсел на очень прикольный. Я вот не люблю корейские дорамы, вот кроме как «Игра в кальмара» мне ни разу ничего не запомнилось. Но прямо сейчас я нашел такую историю, которая называется... А как она называется? А, «Гончие» она называется, либо там «Охотники» как-то еще. Это про пацанов-боксеров, которые завязались с корейской мафией. И они там ради благого дела помогают людям, которых постоянно обманывают. И там такой закрут, такой сюжет. Я уже и подзабыл, что это какая-то корейская дорама. Смотрится так же легко, как там «След» смотрит моя бабушка по 5-му каналу. Или «Комиссар Рекс», да, или «К-9 собачья охота», или вот что-то там еще. еще и вот... Вот есть сериалы бесконечные. Вот есть там вот... Были эпохи у нас, да? «Универ», были эпохи «Папины дочки», «Счастливы вместе». Это все ничто перед сериалом «След». Мне кажется, его сняли, заморозили, консервировали, размножили, искусственным интеллектом наложили. И вот каждый день выходит новая серия. Ну, в моем ощущении. Потому что каждый раз, когда я звоню своей бабуле, что делаешь? Телевизор смотрю. Я говорю, что смотришь? «След»? Ну, бесконечное количество серий.
2: Это на одной, знаешь, чаше весов. Турецкие сериалы, а на другой «След».
1: Can you do love?

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, выходное шоу. Знаешь, бывает, что случайности не случайные. Мы вот недавно смотрели, там, что в своих социальных сетях пишет Эвелин Малинкина наша, которая отправляется в отпуск, и у нее там овербукинг случился. Это значит, что проданных билетов намного больше, чем конкретных мест. Ее не посадили в самолет. Она там в аэропорту потусила с подругой какое-то количество часов и, как я понимаю, уже улетела на следующем. Но тут в СМИ выпала новость, и я сначала подумал, да ну, да ладно. Да что, наши Эвелины, что ли, нет? Короче, две пассажирки попытались догнать самолет прямо по перрону Шереметьево, площадке, где стоят и передвигаются самолеты. Женщины самовольно покинули чистую зону и выбежали на закрытую территорию аэропорта. Одна из них бежала к самолету с чемоданом. Из-за этого буксировку борта пришлось остановить. Но там действительно стоит вот несколько самолетов в ряд, аэропорт, там, где людей обычно нет.
2: И не должно быть.
1: Факты, да, большие. Но две девчонки с чемоданами просто бегут рядом технические машины, а им по барабану. Вот знаешь, есть же такое, есть женщины в русских селениях, да, вот и в горящую избу войдут, и вот в Шереметьево без спецтехники сделают. Мне кажется, что дай им еще 5 минут, они бы консервным ножом вскрыли бы самолет и уже бы где-то через багажное отделение по-пластунски на карачках укладывали свой багаж и уже пробирались в бизнес-класс. Потому что если после этого лететь не бизнес-классом, я не понимаю, зачем им все это нужно. Дима, ты был когда-нибудь в бизнес-классе?
2: Да неоднократно.
1: И при этом я мажор, да, которым такси передвигается. Понятно. Я, кстати, никогда не летал. Я вот всегда проходил его. Я вот кидал вот эти вот взгляды, и такой, бизнес-классом лететь. Понятно. Кормить вас будет 8 раз в день. Понятно. Не-не, я просто не пробовал, не знаю, почему. Так не случилось.
2: Ну, слушай, ты можешь сделать следующим образом. Давай. Ты можешь полетать на экономе много раз.
1: Угу.
2: И садиться потом в первых рядах эконома,
1: угу.
2: Когда у тебя будет, например, серебряный статус.
1: А, ну там же еще надо что-то постоянно... Я понял.
2: Ну, тебе не налетать, просто надо налетать. А, ты даже не регался, да. Вот. И тебя могут пересадить при переборе людей в экономе, тебя могут пересадить в бизнес. Меня так пересаживали несколько раз просто в... На рейсе Москва-Калининград. И лететь эти 2,5 часа становится просто большим-большим удовольствием. Хотя, но... казалось бы, всего-то 2 часа можно и потерпеть.
1: На рейсе Москва-Калининград ты уже, конечно, вот такой вот весь.
2: Угу, угу.
1: Крутой.
2: Ну,
1: там,
2: я и...
1: Там это... тебя уже в лицо знают.
2: Да, конечно.
1: Там же говорят, Дмитрий Лапиков. Не-не-не, ты заходишь, тебя не узнают, ты такой, здравствуйте. Дмитрий Лапиков, новое радио, выходное шоу.
2: Но я летал и подальше, когда вот 4-5 часов летишь.
1: Самый длительный твой перелет?
2: Ну, 7-8 где-то.
1: Ну, я так домой просто летаю. Я просто домой так летаю.
2: Но я, видишь, просто до этого проклятого запада не долетел.
1: Угу.
2: Этих... каких-то там штатов, ага. поэтому пока...
1: были попытки, да?
2: У меня была 3-летняя виза.
1: Ничего себе.
2: Которая это...
1: Сгорела?
2: Лежит где-то сейчас вместе с моим загранником в ящике глубоко и далеко.
1: Ну ладно, тогда мы можем просто вспомнить былое, включить песню «In New York» и
2: «Goodbye, Америка», знаешь?
1: Да? Пожалуйста.
2: Ну нет, может быть, но после небольшой паузы обязательно включу, а пока послушайте.
1: Ловлю на слове, что ты включишь. Ловлю
2: кого?
1: На слове. Что-нибудь вот
2: что-нибудь,
1: такое.
2: Что-нибудь эдакое. Американское?
1: Yeah.
2: Ладно.
3: Здорово, ребяшки! Всем привет, ребята! Мы в отпуске, но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
4: Ему мы доверяем.
3: Да, Вадимка Данилин.
5: Утреннее шоу 1+1 в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама. Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
6: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
5: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в Киноджем.
6: На 4-м этаже Джем Сити.
5: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
4: Двойная выгода на кроссоверы «Москвич-3» в автосалоне «Гусар». Получите скидку до 360 тысяч рублей, плюс выгоду 20% по госпрограмме. Акции суммируются. Автосалон «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Ограничено лимитами субсидий от Минпромторга РФ. Не оферта. Подробности в автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21 и у банков-участников программы автокредитования с господдержкой. «АОТО-банк».
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: вождей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе

0: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, и мы прямо сейчас готовим для вас новиночки музыкального шоу-бизнеса, вообще в целом, вот, смотрю на глаза Димы.
1: Я скачал.
0: Да.
1: А как дальше?
0: А что, ну ставь трек.
1: Куда? А я не знаю. Меня же не было, я же в отпуске был.
0: Я забыл тебе, все, мой косяк, Дим, не бей, подставил пацана. Ладно, ничего. Короче, как вы знаете, каждую пятницу выходит большое количество треков, я отбираю новинки, и в следующем выходе мы вам дадим послушать, выберем самые классные композиции, потом встретимся в социальных сетях и непосредственно уже проголосуем за ту песню, которую мы с вами будем слушать от начала до конца, а не только какой-то отрывок, да, например. Вот. Такие дела. Ладно, что, мы сегодня про отпуск периодически разгоняем, тем более, что вот уже завтра у меня он наступает, Диман только вернулся, а вот в России набирает обороты и популярность мрачный туризм. Фанаты True Crime приезжают к известным колониям за сувенирами, сделанными заключенными, вот пишут некоторые издания. Например, у черного дельфина продаются шахматы, шкатулки, картины, мебель, даже чучело животных. Цены доходят до 100 тысяч рублей. Ничего себе. А там под Оренбургом
1: фонтанчик есть. С черным.
0: Нет, а там под Оренбургом шахматы, цены доходят до 100 тысяч рублей, и приходи покупай, жесть. Ну мы с Вадимом недавно баловались с Данилиным, и вот делали шахматы из хлеба. Могу сказать, что это, конечно, нечеловеческий труд, потому что либо таланта нам не хватает, либо техники освоения, потому что у меня получился снеговик. У Вадима... Это вот мы делали фигуру коня, между прочим. У Вадима... Получилась статуя, которая стояла долгое время перед ГЭС-2.
1: Я понял, да. Как куля.
0: Ну, типа того, да. Ну, потому что я не представляю, как ребята этим занимаются, еще из хлеба что-то лепят. Там непонятные пропорции, где сахар нужно использовать. У меня вот в кесе-месе получилось, я снеговика слепил, в целом был доволен. Мне сам процесс понравился. А вот. Вадим вот в этом плане оказался чуть талантливым. Но Вадим у нас вообще рукастый мужик. Ну, и на язык очень остр. Дим уснул?
1: Нет, я просто думаю, что сказать, потому что опыта лепки шахматы с хлеба у меня не было. Надо было нарды налепить, да и все, там ничего сложного. Просто этих шайбочек и все. Из черного хлеба, из белого хлеба.
0: Ну ладно.
1: Че парились, какие шахматы?
0: Согласен.
1: Тоже мне шахматисты нашли.
0: Смотри, вот это летний вариант, да? А вот зима у нас наступит, и мы сразу кёрлинг вылепим из хлеба.
1: Да, кстати. Будем только... Шайбу вон из хлеба слепи.
0: Да.
1: Да вообще, кстати, хлебом нельзя.
0: Потому что хлеб всего голова, да.
1: Кидаться нельзя. Вот это вот какая шайба из хлеба? Ну, смешно.
0: Шайба из хлеба только у меня зимой, когда я вес набираю лишний. Вот там хлебная шайба.
1: Твой спасательный круг.
0: Да.
1: Кстати, вот надо было в отпуск тебе наоборот откормиться, чтобы ты с серфа упадешь, а ты 100% упадешь, пока будешь учиться.
0: Ну,
1: и все.
0: И чтобы что? Чтобы мне было больнее. Площадь-то тела больше. И ты-то падаешь как бы на квадратный метр, да, и у тебя получается.
1: Кстати, знаешь, что
0: больнее.
1: Хотел спросить? А ты купишь себе белую льняную рубашку с длинным рукавом и капюшоном?
0: Нет, она, кстати, дома лежит.
1: А ты, я смотрю, прошаренный турист. Возьми обязательно с собой, сфотографируй, сделай одну фотографию. И главное, эти резиновые тапки за 100 рублей с рынка нужны тебе.
0: Пока что у меня все есть. Вот эту льняную рубашку с капюшоном мне купила мама в Таиланде. Резиновые тапки там где-то я покупал сам. Только, правда, я тут...
1: Вот,
0: 500
1: вот,
0: рублей
1: вот.
0: Тогда
1: и потратил. Шорты, типа, какие-нибудь должны быть застиранные, ЦСКА, что-нибудь такое, там, Спартак, вот такие вот, знаешь, футбольные. Либо баскетбольные.
0: Я не понимаю, ты свое детство вспоминаешь или образ типичного туриста?
1: Ну да, кстати, образ типичного туриста. Такой, причем самый стереотипный, таких даже встретить, это вымерший почти вид, понимаешь?
0: В Геленджике, который тусуется обычно.
1: Да, мне кажется, уже даже там. Все модные стали, все.
0: Ну, я сказал себе гидромайку, да, вот.
1: Что это такое?
0: Это чтобы ты не обгорал, и она плотно прилегает к коже, и чтобы комфортно было находиться в воде во время серфинга. Битбокса Дмитрия, ладно, услышимся.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Макс Остаков, Дмитрий Лапиков. И как я тебе уже говорил, что каждую пятницу у нас выходит большое количество треков. Зайди, пожалуйста, на трансляцию. Тут Дим поглощает фруктовый лед с таким лицом. Не отвлекаемся от самой главной темы. Сейчас у нас есть возможность выбрать тречок, который нам зайдет больше всего, и послушать его от начала и до конца. А пока слушаем вот хуки самой классной части этих композиций. А, с чего мы начнем, Дим? Ладно, там вот ест мороженое. Он, короче, засунул себе в рот огромный фруктовый рот. Ему очень холодно, и он не может говорить. Ладно, давай начнем с близкого. У нас тут совместка. Близкий и шире называется исполнитель Рада. Они записали, мне кажется, это вот что-то интересное. Поехали.

0: Не-не, да-да. Если ты разблокировал способность говорить, то, пожалуйста, твоя.
1: Я, да и до этого мог, я просто решил, думаю, ладно, поболтай пока. Я по это...
0: Трачку, о чем мы ставим?
1: Ну, знаешь как, мне нравятся близкие. И мне нравились треки еще до...
0: Гор,
1: да. Но я как, я же, ты же обычно хороший полицейский, я плохой. Ну, одно и то же. Нам же нравится одно и то же смотреть в окно, да. Ну вот, было бы прикольно, если бы он попробовал что-то еще, но в целом, правда, как будто бы с релизом опоздал на пару месяцев, такое надо в начале лета дропать. Но в целом,
0: в целом,
1: мне нравится.
0: Рада. Ладно, следующая композиция вас действительно удивит, потому что это ремикс уже на готовую. Есть такой исполнитель, зовут его Дмитрий Маликов, и песня «Ты одна, ты такая». Ну, тут он сделал ремикс вместе с диджеем, брат. Что из этого вышло? Слушаем прямо сейчас.

0: Аликов тебе говорит, я тебя знаю.
1: Слушай, прикольно, если про трек говорить, Дмитрий Маликов же такой современный.
0: Mm-hmm.
1: Ну, хайпует, поэтому для ТикТока самое то.
0: Да, кстати, я недавно его видел на одном спортивном мероприятии. Скажу честно, нормальные у него руки, никаких загребук я не видел.
1: А чего не так с его руками?
0: Ну, руки загребуки.
1: В плане.
0: Ну ты, ладно, все, Дим не выкупил эту рекламу, была старая.
1: Я, знаешь, как у меня просто с руками Дмитрия Маликова ассоциируется, как-то я смотрел давно еще передачу, и он рассказывал. Вот знаешь, если ты положишь вот так пальцы на стол, то указательный ты можешь поднять высоко, средний высоко, большой тоже высоко, мизинец тоже высоко, а попробуй на такую же высоту поднять безымянный палец. И он натренировал его, чтобы вот, видишь, просто вот, а безымянный я так не могу поднять. Он натренировал, чтобы он также у него поднимался, потому что он же играет на инструменте. И это, ты понимаешь, он прокачал себе безымянные пальцы. Настолько они у него подвижны. Настолько он чувствует.
0: Дмитрий, конечно, удивительные люди. Один палец тренирует, второй про это рассказывает. Давайте поедем дальше. Совместка у нас тоже интересная получилась. Камбулат и Минаева записали песню под названием «Половина».
1: Все, уже включать?
0: «Половина».

0: Ну, я, короче, напомню, что у нас было. У нас был близкий Шири, Рада, Дмитрий Маликов, диджей, брат, ты одна, ты такая, и половина от Камбулат и Минаева. И прямо сейчас, буквально через минуту, мы встретимся в наших социальных сетях и будем голосовать, какую же новиночку мы послушаем от начала до конца. Дмитрий клацает на кнопки, трек играет, пальцы тренируются. Едем.
1: Но все это будет через час, поэтому у тебя есть время выбрать и самому решить судьбу нашего эфира.
0: Сам решу.
2: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Реклама.
3: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль Мариэл. 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй Мариэл на вкус.
4: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
5: Впервые в Кирове. 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры. Будет жарко. Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа с 11 утра. Вход свободный. Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии». 6+.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: новое радио. Новое радио превращается в выходное.
1: Выходное шоу продолжается. Третий час пошел. И знаете что?
2: Что?
1: А третий час, он сегодня финальный.
2: Да?
1: Для товарища Астахова.
2: Почему?
1: А потому что ты же уходишь в отпуск, и мы услышимся только в сентябре. Наглая ты морда.
2: Ой, ладно, я тебя... Знаешь, жди меня, я вернусь. Я тебя дождался, теперь твоя очередь. Вот, кстати, чек-лист. Вот в социальных сетях сейчас гулял целый гайд. Что ты успел за 48 дней лет? Сейчас уже прошло намного больше, но как факт. Я у Романа Александровича сделал скрин, поэтому проверяем сейчас. Пикник с друзьями.
3: Был.
2: День в парке аттракционов.
3: Не было.
2: Что?
1: А я в Испанию не ездил просто, сори.
2: Почему?
1: А где еще? Ну какие у нас парки аттракционов?
2: В Санкт-Петербурге Дивый остров.
1: Там вот... Ты видел ценники, кстати? Недавно мне попался рилс на эту тему, что я просто последний раз был в Дивом острове лет 5 назад.
2: Я был там и ни разу не катался.
1: Нет, я катался, там хорошие, но...
2: Мне страшно.
1: Типа они дорогие стали.
2: Мне страшно.
1: А что, реально страшно на этой палке?
2: Меня там лет 12, короче, не пристегнули один раз, и я вот с тех пор не катаюсь.
1: Вылетел, да?
2: Не вылетел.
4: Ударился. С тех пор я вот такой.
2: Поехали дальше, посетил Новый город.
1: Наверное, да.
2: Что, какой? Коломенское?
1: Да не знаю, но какой-нибудь там в Калининградской области.
2: А, ну в этом формате, да, окей. Такой... Встретил рассвет.
1: Да, вот сегодня встречал рассвет.
2: Прям в 5 утра ты встал?
1: Я еще только-только лег в это время.
2: А, вот шляется у нас Димуля где-то по работам, по своим.
1: А ты бы раньше посмотрел бы телегу, я там сегодня свадьбу обсуждал. Я же на свадьбе был.
2: Точно. Точно. Что ты не рассказывал уже сегодня про это, да?
1: Да.
2: Все, ребят, тему скипнули, едем дальше. Проспал до обеда хоть раз? Трудяга.
1: А я не могу спать все равно. Даже у меня были когда там свободное время. Но я могу, знаешь, как сделать? Я могу проснуться рано, поделать что-то и днем.
2: Это классика. А, плавал на водоеме?
1: Да.
2: Устроил пижамную вечеринку?
1: Нет.
2: Составил летний плейлист?
1: Всегда летний.
2: Супер долгая поездка на машине?
1: Было.
2: Начал бегать по утрам?
1: Нет.
2: Я за двоих сделал, не переживай. Устроил шопинг?
1: Да.
2: Последняя твоя покупка что была?
1: Шорты.
2: Вот эти, которые ты мне советовал, выцвевшие из ЦСКА. Чтобы на пляже в Анапе самым модным быть.
1: Нет, я купил гидрофутболку.
2: Я еще не купил, только заказал. Пробежаться босиком по траве.
1: Ну да, на даче ходил.
2: Не сожрать, а вот сделать фруктовый лед. Делал сам?
1: Нет.
2: Ну, съел тут уже 20 кг за это лето, конечно. Не спал всю ночь?
1: Наверное.
2: Сходил в летний кинотеатр?
1: Нет.
2: Поужинал мороженым?
1: Да.
2: Гулял весь день?
1: Да.
2: Новые знакомства?
1: Да.
2: Попал под летний дождь?
1: Да.
2: Это летний дождь, это летний дождь.
1: Да вот прям на этой неделе я попал под него.
2: Что бывало со мной? Это летний дождь. А сейчас у кого-то, если пошли кровь из ушей, простите, пожалуйста, у меня иногда бывают музыкальные вбросы, но не могу остановиться. Ладно, поехали, все, последние штуки. Кстати, это все у Романа Александровича было. Шашлыки на природе?
1: Было.
2: Генеральная уборка?
1: Было.
2: Есть кукурузу?
1: Не было.
2: Тренировка на открытом воздухе?
1: Было.
2: Провести вечер у костра?
1: Было вчера.
2: О, хорош. Хорош.
1: Так, кстати, знаешь, я сидел, короче, я же еще это был трезвый водитель.
2: Да.
1: Не сказать, что я сильно был уставший, но чуть-чуть похолодало на улице. Не холодно было, было тепло достаточно, но у костра-то еще теплее. И я сижу,
2: ага,
1: и понимаю, что левый бок, которым я был повернут к нему, прям пригревает так хорошо, что я, знаешь, уже как этот, как дед прям такой. Прям хотелось это задремать. Очень хорошо.
2: А потом вот новости, да, вот где-нибудь дедом потушили костер в Московской области.
1: Да, махали дедом так, что это...
2: Блин, это же слово сейчас приравняли и утвердили. Можно говорить махает. Не слышал, не видел новости? Вадим мне про это рассказал.
1: Что теперь не только машут, а...
2: Махает.
1: Махает?
2: Да.
1: Махам. Махап.
2: Чикиря.
1: Ну да.

0: Выходного шоу Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Мы сегодня вайбим, мы сегодня флексим, мы сегодня кичимся. Я еще не знаю, что мы делаем сегодня, потому что у нас еще ближайший час вместе с тобой. У нас есть голосование в социальных сетях. Это значит, что ты можешь прямо сейчас нырнуть туда и посмотреть, за какой трючок тебе проголосовать. Потому что мы его будем слушать сегодня полностью в самом конце. И мне нравятся новости из разряда, вот эстонские ученые открыли дверь и все в таком формате. Ну, что-то очевидное и запоздалым. Вот, например, брак повышает зарплату у мужчин и снижает у женщин. Говорят, исследования. Но мне кажется, тут без исследований как будто бы это невероятно все понятно. Женщина становится за мужем, муж идет пахать, девчонка, ну, в частности, во многих таких моментах, аспектах, она такая очагом начинает управлять. Но что пишут ученые на этого исследования? Женатые мужчины в среднем зарабатывают больше холостых. Ответственность за семью мотивирует их больше зарабатывать. А часть домашних обязанностей берут на себя жены. У женщин эффект часто обратный. Материнство, перерывы в работе и большая нагрузка дома могут замедлять карьеру. Это называют штрафом за материнство. Вот смотри, затормозить карьеру – это штраф за материнство. Штраф за отцовство – это тогда что?
1: Больше пахать. Вот тебе и штраф.
0: Ну да, кстати. Но есть же вот мужики, которые сами уходят в декретный отпуск. Есть ну, такие перцы. Да, и это ничего такого, прикольно. А мне кажется, это просто люди поболтали, раскинулись логично. У кого больше зарплата, тот продолжает работать.
1: Ну да. Или у кого карьера сейчас прям нельзя ставить на стоп. Но при этом я, кстати, видел сегодня новость о том, что третий по счету брак самый счастливый для женщин.
0: Третий,
1: да.
0: То есть... Потому что Бог любит троицу.
1: Ага. Я понимаю, когда первый вот этот молочный...
0: Улун.
1: Молочный улун. Или, знаешь, в 20 для шока, в 30 для шика. Вот.
0: Дим, а где, что за подписка у тебя? Где эти цитаты ты берешь? Мне нравится, продолжай.
1: Все, больше не знаю. Но три брака. Хитрик в финале.
0: Кожаный мяч. Я на Букин. А что про мужиков? Какая статистика тогда?
1: Нет такой статистики, к сожалению.
0: Подожди, такой статистики действительно нет? Или же мы просто ее не нашли? Какой по счету брак для мужчины? Мужчины лучше.
1: Мне нравится, что психолог рассказала. То ага. есть женщины составили статистику по женщинам.
0: Ну-ка.
1: Ну, а мужчины тоже тогда, мы можем про себя что угодно сказать.
0: Нет, Дим, я уже нашел. Статистика и психологи называют третий брак наиболее осознанным, стабильным и крепким для мужчины. К тоже? Этому моменту человек накапливает достаточный жизненный опыт, изживает юношеские иллюзии. Тогда почему люди жалуются на какие-то горести, вот, на какие-то измены? Ребят, мы все созданы для третьих браков. Только это, блин, во сколько тогда должен быть первый брак? Как вы знаешь, в этих, в африканских племенах его сразу в 10, сразу ее сватали. В 10, получается, первый брак, в 20 второй брак, и вот самый счастливый это в 30, когда ты уже весь проработанный, осознанный, и все вот в таком формате, и вы уже знаете, что вы никуда друг от друга не денетесь. Когда уже зубы мудрости удалены, самое главное, тогда получается от первых двух браков, это что? Это тогда чисто для себя?
1: Ну, это так, да. Для души.
0: Знаешь, погонять решили.
1: Ну да, так значит, пробная подписка на брак.
0: Ну, 10 лет чисто.
1: Ну.
0: Продлевать будете? Нет, у меня второй дальше. А за ним третий, говорят, счастливый. А прикинь, если вот статистика даст сбой, и ты такой рассчитываешь всю жизнь на третий брак, и понимаешь, такой, до этого было лучше, а третий вообще какая-то шляпа.
1: Все, психологи врут.
0: А ну, это не новость, кстати.
1: Ладно, не будем разгонять, а то у нас как Гайдуляна, фанаты BTS.
0: Отменят?
1: Отменят.
2: Это новое выходное радио.

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить друг друга. Споры, подозрения, музыкальные провокации и очень сомнительные алиби. Кто это вы?

0: вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб Нового Радио. И если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
2: Друзья, хочется поделиться отличной новостью. 9 августа компания КСМ приглашает всех на День строителя на прогулочную Спасскую. Начинаем в 13:00. Вас ждут строительные забавы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, аквагрим, выступление кавер-группы и розыгрыш призов. Приходите всей семьей. Будем рады вас видеть. Это будет незабываемый день, который хочется разделить с любимым городом. КСМ. Строим город вместе с вами. 0+.
3: КСМ. Когда сбывается мечта?
4: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
5: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
4: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в Киноджем.
6: На 4-м этаже Джем Сити.
7: На отличник приходи, пятерки в школе получи.
8: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров.
9: Главный приз – семейный двухдневный отдых в глэмпинге «Дзен на Вятке» с баней и конной прогулкой.
8: Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11:00. Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития «Радость». Октябрьский проспект, 62.
10: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru.
11: Возрастное ограничение 18+.
12: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
0: Рекламная служба Нового радио «Киров». 730-90-0.
13: Новое – это вот это.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Выходного шоу, Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Дим, вы как часто себя радуешь? Вот такой, знаешь, я сейчас поработаю. Дима, просто, если вы не знали, работает 24/7. И когда ты достигаешь какую-то очередную цель, у тебя есть такое, что такое?
2: Я каждый день себя стараюсь радовать, ну, чтобы не выгореть.
1: А, мороженка.
2: Например, да.
1: А я просто думал про то, что типа вот сейчас я сделаю что-то большое масштабное, и тогда вот я куплю себе какой-нибудь там ноутбук, стиральную машину. Ну, какие у тебя там еще интересы? Там утюг.
2: Квартиру в пределах бульварного кольца.
1: Вот, вот.
2: Да.
1: Ты себя уже так порадовал?
2: Ага. Если бы я себя так порадовал, то я бы здесь не работал. Мне больше не надо было.
1: А я думал, радио для души.
2: Ну, да, по выходным особенно. Я бы сейчас где-нибудь бы в Монако бы сидел, наверное, если бы жил в пределах бульварного кольца.
1: Монако, Монако, Монако.
2: Да, устал, однако.
1: Mm-hmm.
2: Поэтому
1: блин,
2: нет, такой, такой
1: тобой...
2: вот этот мини-дофамин.
1: Это мое промороженное?
2: Ну, типа того.
1: А, вот насколько мы с тобой разные. Я тут по выходным для души, а ты за деньги.
2: Ой, ну давай не прибедняйся тоже.
1: А что, я не прибедняюсь, ты за деньги. А я-то что, я не прибедняюсь. За деньги, да.
2: Душевный нашелся. Mm-hmm. Волонтер. Волонтер Макс Астахов. Знаете такого?
1: Это я.
2: Любитель. Просто приехать на 3 часа.
1: Так, ну, во-первых, я провожу время с другом, да? Вот мы с тобой в рамках радио. Я не видел Диму практически никогда. Ну, я вот видел, мы несколько раз увиделись, и то мельком, и то случайно, и то потому, что у него там друзья его не смогли, ну, вероятно.
2: Да, ну, неправда, неправда.
1: Ну, а потом мы выступали вместе на Open Air нового радио, и он мне сказал, говорит, блин, прикольно, давай вместе тогда, вот можно дуэтом себя подавать. Поэтому, если вдруг вам потребуется на какую-нибудь свадьбу, мероприятие, корпоратив, любое праздненство, дуэт Лапиков and Астахов, пожалуйста, звоните, пишите, мы всегда вот...
2: Да,
1: можем.
2: Кстати, хорошая идея.
1: Будем выходить под отбивку. Чип-чип-чип-чип-чип-бей.
2: Нет, под выходное шоу просто. Мы можем устроить выходное шоу на вашем мероприятии.
1: Да, вот просто будем разговаривать вот так вот бесконечно. Ну, кстати, да, классный концепт. Вот Right Round же с Калининым вели свадьбу моряку. Вели. Кстати, я смотрел сюжеты телеканалов, я вот видел Маригу, видел свадьбу, видел мужа, но вот Калинина и Райзрауна не видел. Видимо,
2: ну, не так важно. Ну,
1: их...
2: конечно, свадьба-то главный действующий герой важнее.
1: Поэтому вдруг вот известные люди, которые тоже нас слушают прямо сейчас, вам нужно провести свадьбу... Пожалуйста.
2: А нам нужно, чтобы нас вырезали из сюжетов телеканалов. Мы всегда готовы.
1: Кстати, вот на Open Air мы с Димой давали интервью. Я тоже говорил журналистам, коллеги, мы же знаем, что вы нас никуда не вставите. А потом, знаете что, угадайте, кто был на Муз-ТВ. Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Я, конечно, удивился тогда вообще максимально.
2: Что именно мы?
1: Да. Потому что вот... Как часто бывает вот эта вот история, что к тебе приходит какой-нибудь артист, а говорит, ну просто сними его, пожалуйста. Это
2: да,
1: можно
2: да,
1: же в эфир
2: да,
1: не
2: да,
1: брать.
2: Да,
1: мне
2: да,
1: вот самое
2: да,
1: главное
2: да.
1: самой записать видос и выложить в социальные сети. Для них это важно.
2: Да, да.
1: Но я кринжую с этого. Если вы так делаете, я вас осуждаю.
2: Опытный, просто опытный Макс Астахов сидит, как будто бы сам так никогда не делал.
1: Я ж по ту сторону экрана, мне зачем?
2: Ты же когда-то работал.
1: Ну, я-то в эфире. Нет, я имею в виду, делают пиарщики. Вот, типа,
2: а, ты
1: просят.
2: Про это?
1: Конечно,
2: я
1: конечно.
2: Понял. Ну, по эти редакторы тоже. Ну, короче, да, я тебя понял. Мы
1: да.
2: друг друга поняли.
1: Главное, чтобы вы поняли нас. У вас остается всего несколько минут для того, чтобы проголосовать за трек, который мы будем слушать в самом конце. Ныряем в наши социальные сети. Давай.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: Реклама.
1: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
2: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: Новое радио.
16: Все мы изначально

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Мы просто сейчас вспомнили, с чего все начиналось-то и к чему пришло. Не устану повторять про самого юного исполнителя, собравшего 70 тысяч зрителей, полные Лужники, Вань Дмитриенко и Макс Астахов, которые вот-вот уже в 5 минутах от своего отпуска находятся.
1: А я вспомнил еще песню, ты сказал «Самый юный», я заходил как-то на шоу 1+1 и бесконечно крутили. Самая лучшая тачка в мире, Ramborghini, Ramborghini, там пацан 10-летний пел, сын Димы Ван Бога. Дим Ван Бог — это, ну, такой локальный человек, который... Артист, вот. И он как-то писал песни для себя, они у него не пошли, вот сыночек выстрелил, получается. Ладно, Дима уже показывает всем своим недовольным видом, что я его достал, а это значит, самое время нам подвести итоги песен, которые мы выбирали. Короче, захожу в наши социальные сети, новое радио, тут победитель Дмитрий Маликов, диджей, брат, ты одна, ты такая ремикс. 95 человек, процентов проголосовали за него, поэтому let's go.
0: А все, прощаться не будешь?
1: Это было выходное шоу. Меня зовут Макс Астахов. Со мной был Дмитрий Маликов будет сейчас, а Лапиков был, и он остается до конца дня вместе с вами. Я отправляюсь в отпуск. Услышимся непосредственно с тобой в сентябре. Мне, пожалуйста, лучи, тепла, тебе здоровья и всего самого наилучшего. Люблю, целую. Пока!

0: Реклама.
1: Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Пока цена на вашей стороне, действуйте. Максимальное снижение цен на снегоуборочную технику «Элитек» в сети магазинов «Стройбат». Скидки до 30%. Отличная возможность купить именно ту модель, о которой давно думали, и не переплачивать в сезон. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Все абсолютно верно. В ближайшие 20 минут без паузы рекламы. Все, пока. Вот дадим тебе отдохнуть от болтовни. Наслаждайся, делай громче. Меня зовут Дмитрий Лапиков.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
4: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
3: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinojem.club. Узнавайте про новые акции.
5: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
3: Только в Киноджем.
6: На 4-м этаже Джем Сити.
7: Делаем женский футбол красивым и популярным. Территория женского футбола. Это удобные места для занятий спортом рядом с домом. Выбирайте ближайшие. Озерки, чистые пруды, европейские улочки, манеж на Блюхера. Приглашаем девчонок без футбольного опыта. Спорт – это просто. Вместе с территорией женского футбола. Подробности в наших соцсетях.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое на новом. Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Мне, по крайней мере, очень нравится. Это дуэт Satisfy, Кэлвин Харрис и Джези, ирландская певица. Кэлвин Харрис вообще в представлении не нуждается. Недавно переслушал его альбом 11-го года или 10-го. Есть там трек Girls, рекомендую. А Джази, она вообще вот прям молодая, 96-го года рождения для певицы, так еще вообще только возраст начинаешь. Короче, классный летний трек, дальше еще больше суперхитов и суперновинок, но если ты вдруг сидишь и думаешь, я хочу стать звездой, я умею петь, но как мне продвинуться, тогда дальше информация специально для тебя, все в твоих руках.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат.
7: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Новое радио. Новое радио.

0: Ну вот, мне кажется, не существует человека, который не знает, кто исполнитель и что за песня. Но, на всякий случай, танцы минус. На этой ноте мы завершаем сегодняшний эфир. Я иду домой. Дмитрий Лапиков был с тобой эти выходные. Прощаюсь до следующей недели и желаю всего самого наилучшего и продуктивного. Завтра понедельник. Сил тебе и терпения. Обнимаю.
1: Реклама. Реклама. Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль Мариэл. 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй Мариэл на вкус.
2: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
6: Хорошо бы садик был рядом с домом.
5: А еще лучше. Детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
6: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
5: Ой, а еще свой пруд с набережной.
6: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
7: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
2: ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Впервые в Кирове.
9: 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры. Будет жарко. Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа с 11 утра. Вход свободный. Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии». 6+.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: radio.ru.
1: Новое радио.

0: Всем привет, всем здравствуйте. Это Высшая Лига. Здесь по классике Макс Астахов.
1: Ну как это по классике? Главный чарт отчизны. И сегодня за классического героя здесь Данил Михайлов.
0: Большие факты. Да? Два поколения, два взгляда на музыку. То есть вы это все прекрасно знаете. Мы начнем с 20-го места. Ребят, которые выбили Мота, его тречок намек на нас, залетают со своим тречком «Море привет». Да и не с обычной версией, а сразу от диджея.
1: Софайтер тут написано.
0: Да,
1: это... Ремикс от него. Но мне стало любопытно, а почему ты говоришь «тречок»? Ведь это композиция музыкальная. И когда мы ее послушаем, я тебе расскажу фокус, как ее парни делали.
0: Окей, договорились.
2: 20-е.

0: Так вот, обещал рассказать, как группа «Добро» вообще песни пишет. Миша Засидкевич, да, с которым неплохо общаемся, младший брат, он как делает? Он говорит, у меня есть идея песни в голове, и я могу вот прям на всю Ивановскую заявить, что через 3 недели выходит наш новый трек. И вот только тогда он себя мобилизует брата, всю свою команду, и они делают композицию. То есть...
1: С горячей задницей, так сказать.
0: Ну, типа того. То есть надо сказать гоп, чтобы потом стегануть, чтобы себя замотивировать. Но это одна из формул у них. И вот, по-моему, с этим треком было как раз-таки именно так. Они его анонсировали, а делать начали уже после анонса.
1: Вау, классно. Интересно, делает ли так кто-то еще. Вот, например, «Звонки», который с треком «Невероятно» тусуется у нас на 19 месте, плюс одна строчка на этой неделе. Я посмотрел, он недавно давал интервью, такое, флэш. Там был формат «Правда или ложь», и вот что я узнал нового о «Звонке». Или старого. Я не знаю, знал ты или нет, но слушаем. Короче, он по классике забывал слова своей песни во время выступления. Я думаю, это было у многих. Первый свой гонорар потратил за один день, и это правда.
0: Ну там гонорар-то был 2 банана.
1: 4 кокоса, апельсиновый рай. Однажды его не пустили на собственный концерт, и это тоже оказывается правда. А вот в детстве он не хотел стать музыкантом. Это фейк, потому что в детстве он вообще никем не хотел стать, но музыкой занимался с самого детства.
0: А еще его не взяли в Bad B Alliance. Он там тусовался вместе вот с Валовым, с Десовым. Спасибо большое тем, кто не взял. И мы могли бы потерять классного артиста.
1: Это невероятно.

0: чувствую.
1: 18 место, тут Татьяна Куртукова и «Дань уважения бывшему нашей Эвелине», песня «Алешенька». Люблю социальные сети Куртуковой, там очень такие душераздирательные посты у нее всегда, вот что она пишет на этот раз. «За последние пару дней несколько человек сказали мне очень похожие слова. Примерно такие: я вас слушаю в трудный момент, и мне становится легче». Еще трогает, когда делитесь своими хлопотами и радостными моментами из жизни. Вот, например, я сегодня посадила цветы, я сегодня устала. Вот, Татьяна, специально для вас тоже поделюсь. Мне не вернули 50 тысяч. Миш, что у тебя?
2: А за что не вернули? Мне стало любопытно.
1: В долг дал и не вернули деньги.
2: Ох, какие большие суммы ты в долг раздаешь, Макс. Давай дружить.
1: Давай.
3: 18 место.

0: Двигаемся дальше. 17 место. Ума Турман. 4 недели в нашем чарте. Песня «Не стой, танцуй». Как выпустилась, так и продолжает разрывать абсолютно все площадки. Вот недавно они получили некое звание, обложку плейлиста «Популярная в лайке». Называется это социальная сеть такая. И тренд на зумеров сработал за счет вот этих вот танцев.
1: Ну, они в целом вообще очень зажигательные ребята. Недавно в своем родном городе, в Нижнем, они на станции метро Горьковского раздавали там огромного огня. И что еще прикольно с Уман Турман, песня офигенная, но за 4 недели быть на 17-й строчке, друзья, давайте-ка с голосованием поднажмем. На нашем сайте оно проходит, поэтому в обязательном порядке подтягивайтесь.
2: 17 место.

0: очередной раз пропал с радаров. Он объявляется только в тот период, когда надо выпускать треки. Но я вот нашел видос, который вот меня поразил. Он рассказал, каким треком приложил свою руку. Там Зиверт, 1% трек называется, «Три дня дождя», «Не виноваты планеты», «Мод», «Август, это ты». И там он приложил не только свою руку, но еще и голос. В каждом из этих тречков есть его какой-нибудь эдлипчик, либо вокальный рисунок.
1: Я надеюсь, он еще копеечку получает, потому что «Мод» с «Августом» рвет просто бесконечно каждый август много лет.
2: 16 место.

0: Эви улетела отдыхать.
1: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
0: За пультом Данила Михайлов.
1: Да, это ужасно.
0: Слушай лучшие выпуски ЧБР с 10 по 30 августа каждый будний вечер. Эти треки были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше? По будням с 6 до 8 вечера на новом радио. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ИБГТУ ФМП 434-569-339-359. Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Это хит-парад «Высшая лига». Сегодня здесь Данила Михайлов, Макс Астахов в первую очередь. А где Роман Емельянов?
1: Ну, бизнес, получается.
0: Бизнес, понимаем.
1: А, работаем дальше. У нас 15 место. Тим Белорусских, его трючок «Мысли», плюс 3 строчки на этой неделе. Тим, как всегда, забил на социальные сети, спрятался от всех журналистов. И я подумал, а о чем мы можем поговорить? Вот Тима Белорусских, если это не артист, то это может звучать как «Тима» — это команда. Команда Белорусских кого? Ну, конечно же, геймеров. А самые известной и сильной киберспортивной организацией Беларуси является Nemiga Gaming. Она была основана в 2017 году, стабильно представляет страну на международной арене в дисциплине Counter-Strike 2. Вот такие вот мысли у меня по поводу этой песни.
0: А вот есть ли Nemiga в нашем чарте, это мы уже услышим чуть попозже.
2: Да. 15 место.

0: Далее по списку у нас Маша, Машенька, Мэри Гу. Моя землячка, всегда с такой радостью вижу ее имя в любой афише. Расскажи у нее, что-нибудь сейчас происходит такое феноменальное, что должны все узнать и обязательно посетить.
1: А землячка, ты тоже из Похвистнева?
0: Ну, я из Самарской области, вот из тех же краев.
1: Окей.
0: Рукой подать, как говорится.
1: Ну, мне нравится Маша своей честностью. Вот она говорит, я в аэропорту, когда прихожу, но ненавижу я это место, потому что все торопятся, толкаются, но когда видишь котеночка или собачку, ну, это маленькое существо, такое миленькое, и сразу вот немножко добра. Но вот есть люди, которым сложно ориентироваться, или людям с огромным количеством багажа. Это женщины, дети, вот Маша говорит так. Она всегда старается помочь, оградить их пространство собой от этих искрометных пуль, про что она говорит, про мужиков огромных, которые куда-то там несутся брюхом в бизнес-зал. Перед самолетом сделать различные процедуры. Вот она говорит, что такие мужики девчонок обычных, праведных феминисток превращают в мужа-ненавистниц. И кто вот в этом виноват?
0: Ёлки-палки, как она всегда может словесно закрутить, как и в песнях.
2: 14 место.

0: Ну а дальше, ребятушки, у нас герой. Герой стадионный и, наверное, самый молодой стадионный герой отечественного шоу-бизнеса. Вы понимаете, о ком мы?
1: Ваня Дмитриенко, да, с песней «Ртуть» тусуется у нас на 13-м месте. И действительно, сам молодой, еще и герой, и попал в Книгу рекордов России. Официально признали его этот рекорд.
0: А ты знаешь, где Ваня Дмитриенко дал первое интервью на радио?
1: Нет.
0: В студии «Нового».
1: Ничего себе.
0: Представь себе.
2: 13-е место.

0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+. Новое радио. Претендент на попадание в высшую лигу.
8: Soda Love. На красный.

0: Дальше. Всем привет, всем здравствуйте, это Высшая Лига, Макс Стахов, Данил Михайлов, уже, думаю, к середине чарта вы привыкли к этому имени в этой студии, поэтому мы двигаемся дальше. 12 место, Серябкина, Дима Урих, 8901. Тебя просили когда-нибудь дать номер?
1: Я хотел бы рассказать о том, что ты говорил про Серябкину, что? Пока вот шел перерывчик, но о том, что ты спросил, сколько лет Серябкина, я говорю, столько-то ты.
0: Он наговаривает.
1: Вау, как же она
0: он
1: круто
0: на меня наговаривает.
1: Выглядит. Да не ври, давай. Погнали, слушаем. Серябкина клевая.
2: 12-е.

0: 11 место. Группа «Градусы» на ресницах. 7 недель в чарте и плюс 3 строчки к самой вершине благодаря вам, уважаемые слушатели. Недавно телеканал Муз-ТВ выпустил большую статью про эту группу. Видимо, решили вспомнить абсолютно все их былые заслуги. И вот вопрос был такой. Почему песни «Голая» и «Режиссер» стали всенародными хитами? А это вообще классика этой группы. Так вот, композиция...
1: Мне еще «Радио Дождь» нравится. Ну ладно, продолжай.
0: Композиция «Режиссер» была написана Пашковым за 5-6 лет до официального релиза в состоянии депрессии, и текст отражал его личные переживания. Тагиев доработал исходный материал, добавив вступление и бридж. В 2009 году песня заняла высокие позиции. Короче, это искренность. Искренность победила все чарты.
1: Почти всегда я не верю в такие байки, но вот «Градусам» верю.
2: 11 место.

0: Елизавета Иванцыф в перспективе прозвучит на новом радио. Всегда с удовольствием слушаю ее.
1: У меня какие-то вот внутренние переживания появились, потому что, чтобы найти ее социальные сети, недостаточно написать только «Елка». Надо написать «Твоя любимая певица», потому что одна из социальных сетей называется именно так. Я хорошо отношусь к «Елке», мне нравятся ее песни, но она не моя любимая певица. И у меня такой, знаешь... всплеск всего.
0: Ты подожди, Елизавета Валдемаровна, она же все-таки, ну, наверное, как-то прокачивала эту историю, чтобы она стала твоей любимой певицей.
1: Возможно, возможно. Вот недавно...
0: Макс, ну для тебя же все сделано. Ну что ты, ей-богу.
1: Надеюсь, что это такой персональный подход. Мне вообще нравится, как она общается со своими слушателями. Вот у нее недавно вышло огромное аудиосообщение. Она там рассказала, что ждет вас. Она говорит, я не хотела писать сухой текст, вы не услышите моих настоящих искренних эмоций. А вот голосовуху послушайте, пожалуйста, отреагируйте. Расскажите, что вы об этом обо всем думаете. И вот действительно индивидуальный подход, он решает. Недавно она тоже давала такое небольшое интервью, и у нее спросили, о чем ты можешь разговаривать вечно? Говорит, о собачках и о музыке.
0: И это, кстати, правда, потому что когда Елка приходила к нам в гости в студию, вот эти разговоры были самыми продолжительными.
2: Десятое место.

0: Реклама.
1: Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metaba и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: радио.
1: Всем привет, всем здравствуйте, мы продолжаем высшую лигу, практически на середине мы уже, да, перешагнули мы этот Рубикон, здесь Макс Астахов, здесь Данила Михайлов, и на девятом месте здесь Гаязов Бразерс. Сант-Лючию представляют они сегодня, плюс три строчки, уверенно парни поднимаются все выше и выше. Вот Гаязов Бразерс — это артисты, у которых аудитория просто космос, это самураи, которые готовы порвать всех, все чарты и голосовать за них бесконечно. Есть ли еще артисты, у кого такая же бешеная аудитория, на твой взгляд?
2: Ну, я думаю, наверное, есть, но вспоминаю Гаязовых, и да, я одно время удивлялся, откуда вот столько преданных поклонников уже на протяжении долгих лет. Нифига, есть. И более того, я уже сам к ним примкнул, потому что вот эта вот песня, ну, мне прям дико нравится. Летом звучит просто феноменально. Вот, ну и в целом пацаны классные.
1: Тогда не затягиваем, слушаем сразу.
0: Девятое место.

0: Я буду пить ведрами, двигать бедрами. Как молодой отец, я этого всего себе не позволял все лето. Да-да-да. Друзья, мы продолжаем высшую лигу. Сегодня здесь Данил Михайлов в кресле Романа Емельянова. Я даже приосанился немного по этому поводу, потому что босс там, где сложно. Дела решает.
1: Угу. Меня Роман Саныч периодически подкалывает. И Миш, тут нет-нет, да и да. Восьмое место. By India. Чо Мот. Легендарная Шаде. Кстати, Мот сделал фишечку. У него же есть песня с августом. И у него есть концерты большие. Традиция появилась, что там в последние дни августа он как раз-таки и делает эти концерты. А еще на своем сайте, вот, например, в Москве у него концерт 30 августа, а в Санкт-Петербурге будет 12 сентября. А на сайте написано, что не 12 сентября, а 43 августа.
0: Какой он четочки. Вообще, продуман, конечно. В августе все протухают, артисты куда-то там едут чилить, а Мот кует железо.
1: Шаде.
2: Восьмое место.

Новое радио.

0: Хит-парад «Высшая лига». Макс Астахов, Данила Михайлов тоже на месте. Следующих ребят зовут Дима Филатов и Алексей Карас. Назовем дуэт таким образом. Не так давно, ну, собственно, на прошлой неделе выступала группа Филатов и Карас у нас в проекте «Живая среда». Кто не видел, обязательно. Во всех социальных сетях есть ссылочки. Очень круто подготовились. И вот Астахов всегда меня спрашивает. Говорит, вот смотри, вроде Филатов и Карас такие вот все болтуны. Туда-сюда приходят. А на сцене у них вот парень-девушка.
1: Было.
0: Было. Дашулька, Женя раздают огня просто, мама, не горюй. И мне кажется, в истории вот такого современного российского шоу-бизнеса это, наверное, один такой проект, когда титульные герои как будто бы на бэках.
1: Да, кстати, есть такая история. А еще я знаю, что во время «Живой среды» пацаны настолько разошлись, что решили баловаться и представили вам новую композицию.
0: Да, одни было. Пришли к нам в студию и запустили трек еще за несколько дней до релиза. Подарили тебе пластинку, кстати, винил. И, собственно, что? Ну, этот трек мы потом послушаем и за него будем голосовать. А сейчас у нас...
1: «Среди счастливых людей».
2: Седьмое место.

0: Шестое место. Моя Мишель на малиновой луне. Вот, кстати, артистка очень...
1: Утонченная.
0: Утонченная, да, и максимально честна со своим слушателем, потому что, вот, знаешь, бывают моменты, когда тебе нечего снимать. Нечего снимать, не на чем делать контент. Она подумала, а почему бы не обыграть? Такая говорит, у меня выскочил прыщ, я его выдавила. Смотрите, что получилось. Проходит, наверное, какое-то небольшое время. Она говорит, ладно, я поняла, история с прыщами вам не нравится, потому что от меня отписалось три человека. На малиновой луне.
2: Шестое место.

0: Так, ну, мне кажется, следующая наша исполнительница не занимается такой искренностью просто вот прям в своих социальных сетях. Mm-hmm. Молодая мама не может себе такого позволить. Мари Краймбрери.
1: Она как раз-таки занимается другим. Да. Она рассказывает и показывает секрет счастливой семейной жизни.
0: И в чем секрет?
1: Он заключается в следующем. Когда ты играешь с мужем в падл, сначала нужно поспорить, кто из вас круче играет, потом зарубиться, а если он будет позволять себе лишнего, нет-нет, да как дать ему этой ракеткой? Там Дава немножечко взвыл, она говорит, да я даже легко там вообще тебе еле коснулась. Ну вот, короче, полупливай мужа, и будет тебе счастье.
0: Дава как футболист настоящий, да, там? Симулировал.
1: Желтая карточка. Ну ладно, это не падал, это музыка. Давай не ждать.
2: Пятое место.

0: Я знаю, что женских имен в шоу-бизнесе по статистике в 9 раз меньше, чем мужских. Но когда я смотрю в наш вот этот табель хит-парадный, я в это не верю, потому что девушки одна за другой просто прям вот атакуют наши чарты, ну и регулярно возглавляют. Сейчас мы подбираемся уже к 4-му месту, подобрались. И здесь у нас она.
1: Она самая. Беарвульф.
0: Беарвульф, да. И ты знаешь, вот какой бы крутой песня ни была, которую мы сейчас услышим, но она у меня всегда ассоциируется вот с этими вот мотивационными какими-то рилсами, которые я вижу в социальных сетях, где, не знаю, люди худеют там на 100 килограммов или там, не знаю, создают какие-то там сумасшедшие, не знаю, позы. В общем, не знаю, чем занимаются. И вот обязательно вот без этой песни у них будет 100% ничего бы не получилось.
1: Так давай мотивироваться вместе. Феникс от Беарвульф.
2: Четвертое место.

0: Говорят, что King never dies, это абсолютная правда, но иногда королей и королев могут подвинуть другие люди. Так произошло в нашем случае.
1: Во Франции... А, окей, да, продолжай.
0: Зиверт с первого места опустилась на две строчки, сейчас занимает почетное третье. Ее газ уже 13 недель в нашем чарте, но у нее другие открытия. Во-первых, она дебютировала в большом кино. Певица Зиверт попробовала себя в роли актрисы, в эпизодической роли в новой комедии «Не трогай меня». Партнером звезды по кадру стал актер Виктор Хориняк. Я, кстати, не смотрел еще, и безумно интересно, как там Зиверт справилась.
1: Да как, газануло как следует, и все были в восторге.
2: Третье место.
3: Все мы изначально

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И по БТУ ФМП 434-569-339-359.
1: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка Суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru. Возрастное ограничение 18+.
2: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Это Высшая Лига, здесь Макс Астахов, здесь Данила Михайлов. Мы добрались до самой верхушки, у нас второе место. Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Happy End. Стабильность, признак мастерства, поэтому на этой неделе они не поднимались вверх, не опускались вниз, а вот на втором своем законном месте продолжили.
1: А ты считал, что Сергей Лазарев себе в Майами квартирку за $1 миллион прикупил?
0: Что?
1: С видом, с каким следует, вообще
0: что?
1: Красавчик. Порадуемся за парня! Ждем на новоселье. Аплодисменты, аплодисменты.
0: Да, еще у Сергея есть очень прикольная традиция. Он рассказывает, сколько лет той или иной песни. То есть он прям отмечает. Вот там песни так красиво исполняется 9 лет в этом году.
1: Обалдеть.
0: Я не знал. А вот Сергей нас тоже просвещает.
1: А насчет квартиры за $1 миллион, ну он что, в Москве же ты себе не купишь за эти копейки ничего. Приходится ехать куда-то на Сусеки. Это же сколько километров от МКАД.
0: Вот такой вам хэппи-энд.
2: Второе место.

0: Мне очень нравится, что сейчас фанфары звучат, что дробь барабана, это дым-сю-дым, да, и у нас прорыв недели. Это Джонни и Федук уже, так сказать, не хочется говорить, что на закате лета они со своим одноименным треком попадают на первое место. Все-таки в Москве как будто бы оно только-только наступило. И я думаю, не только в Москве, я знаю, что и в Самарской области теплынь теплющая. И в Санкт-Петербурге все прекрасно и замечательно, и во многих других городах. Поэтому, друзья, вообще не думаем о такой фигне, что через две зарплаты уже и осень дурацкая.
1: А там еще и бабье лето, поэтому настраивайся на
0: позитив. А потом уже и лето за бабки тоже можно будет себе продлить. Устроить запросто. Конечно.
1: Поэтому, если есть возможность, welcome. А сейчас Федук, Джонни, лето. И, кстати, это бесплатно.
2: Первое место.

0: Джонни и Федук, красавчик. Федука я не видел тысячу лет, но вот слушаю его песни, а Джонни недавно мне попадался в ночном клубе. Я там работал MC, включили его тречок, дали микрофон, исполнял он. Моими найками рос, она называет меня босс. А последняя новость про Федучка, которую я слышал, вот у них же с Мартином вышла песня, которая называется «Другие планы».
1: Мы как раз созванивались с Мартином.
0: Вот. А Мартин очень креативный чувак. Да. И вот как-то они разыграли такие карты. Федучок...
1: Почему ты говоришь Федучок? Кто-то еще так называет его?
0: Мне нравится, как Федучок.
1: Окей.
0: Вот, Федучок рассказал о том, что не нравится ему название этой песни. Пришлите, пожалуйста, свои варианты, и я переименую. Мартин написал: «Давай сделаем Фундук». Что сделал Федук? Просто переименовал теперь во всех площадках. Песня называется «Фундук».
1: Федук, Фундук. Ну, наверное, да.
0: Имеет место быть.
1: Нового радио тоже доберется эта песня. Уж попадет ли в чарт, друзья, узнаем гораздо позже.
0: Все зависит только от вас, поэтому голосуйте во всех социальных сетях, залетайте к нам на сайт за своих самых любимых исполнителей, предлагайте свои песни. Здесь Макс Астахов, здесь Данил Михайлов. Услышимся через неделю.
1: Все.

0: Всем привет, ребята, мы в отпуске.
1: Данилка Вадимин в эфире. Оставляем его.
0: Как ты что-то неправильно сказал? А нет, правильно.
1: Так это для усмешнения.
2: Утреннее шоу 1+1 в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама. Реклама.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свириной.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Новое радио.

0: Реклама.
1: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Ешь – масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа – дегустации и яркие эмоции, музыка и танцы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка-Ешь – попробуй «Мариэл» на вкус.
2: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
6: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

будешь сильный. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует, кто спалился и главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
1: На отличник приходи, пятерки в школе получи.
2: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров. Главный приз – семейный двухдневный отдых в глэмпинге «Дзен на Вятке» с баней и конной прогулкой. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11:00. Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития «Радость». Октябрьский проспект, 62.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: классная.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
1: Новое. Да, это новое. Выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириновой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: радио.
1: Как резвятся крылья в новой луне, где-то так я, как по нотам, брожу по свету.

реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое.

0: годности 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринборкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: реклама.
1: Делаем женский футбол красивым и популярным. Территория женского футбола – это удобные места для занятий спортом рядом с домом. Выбирайте ближайшие – Озерки, Чистые пруды, Европейские улочки, Манеж на Блюхера. Приглашаем девчонок без футбольного опыта. Спорт – это просто. Вместе с территорией женского футбола. Подробности в наших соцсетях.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое «Это мы».
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновой.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязм Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: радио.
1: И долго искал других, но все без ответа. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса «ВК-Видео».

0: Реклама.
1: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус.
2: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостиница».

0: За товарами для ремонта и стройки в Химторг. Выбирайте ближайший. Солнечная 25А, базовая 8/2, Комсомольская 8. Химторг. База стройматериалов для вашего ремонта. Впервые в Кирове.
1: 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры.
0: Будет жарко.
1: Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа с 11 утра.
0: Вход свободный.
1: Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии». 6+.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: радио.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Реклама.
1: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
2: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
1: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
3: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
4: Двойная выгода на кроссоверы «Москвич-3» в автосалоне «Гусар». Получите скидку до 360 тысяч рублей, плюс выгоду 20% по госпрограмме. Акции суммируются. Автосалон «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Ограничено лимитами субсидий от Минпромторга РФ. Не оферта. Подробности в автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21 и у банков-участников программы автокредитования с господдержкой. «АОТ-банк».
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: это Эви. Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?
2: С 10 по 30 августа каждый будний день. Лучшие выпуски ЧБР без отпусков и перерывов. Что было раньше? Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: по будням с 6 до 8 вечера на новом радио.
1: Thank you.

0: Реклама.
1: Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пока цена на вашей стороне, действуйте! Максимальное снижение цен на снегоуборочную технику «Элитек» в сети магазинов «Стройбат». Скидки до 30%. Отличная возможность купить именно ту модель, о которой давно думали, и не переплачивать в сезон. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: radio.ru.
1: Новое радио.

0: Новое радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: студии. Причина – отпуск. Вернуться 31 августа.
1: Кстати, отпуск – это не преступление.
2: Пока.
3: Один плюс один. Ушли красиво, вернуться громко. С 31 августа снова на новом радио.
4: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
5: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru. Возрастное ограничение 18+.
6: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
7: Делаем женский футбол красивым и популярным. Территория женского футбола. Это удобные места для занятий спортом рядом с домом. Выбирайте ближайшие. Озерки, чистые пруды, европейские улочки, манеж на Блюхера. Приглашаем девчонок без футбольного опыта. Спорт – это просто. Вместе с территорией женского футбола. Подробности в наших соцсетях.
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metaba и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
6: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
7: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
8: Впервые в Кирове.
9: 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры.
8: Будет жарко.
9: Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа с 11 утра.
8: Вход свободный.
9: Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии». 6+.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
11: Слушай.

0: Новое радио.
1: Radio.ru.
0: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Да, это новое выходное радио.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Друзья, хочется поделиться отличной новостью. 9 августа компания КСМ приглашает всех на День строителя на прогулочную Спасскую. Начинаем в 13:00. Вас ждут строительные забавы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, аквагрим, выступление кавер-группы и розыгрыш призов. Приходите всей семьей, будем рады вас видеть. Это будет незабываемый день, который хочется разделить с любимым городом. КСМ. Строим город вместе с вами. 0+.
2: КСМ. Когда сбывается мечта?
3: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
4: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
3: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
5: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
6: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
1: Рекламная служба нового радио Киров. 730 90 и 0.

Айова. Мы.

это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эбби и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить друг друга. Споры, подозрения, музыкальные провокации и очень сомнительные алиби.

С нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. И если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем.

разбитом зеркале твоя улыбка.

0: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
1: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
2: Хорошо бы садик был рядом с домом.
1: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
2: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
1: Ой, а еще свой пруд с набережной.
2: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
3: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
4: ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео.
2: Реклама.
3: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru. Возрастное ограничение 18+.
4: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
5: Делаем женский футбол красивым и популярным. Территория женского футбола. Это удобные места для занятий спортом рядом с домом. Выбирайте ближайшие. Озерки, чистые пруды, европейские улочки, манеж на Блюхера. Приглашаем девчонок без футбольного опыта. Спорт – это просто. Вместе с территорией женского футбола. Подробности в наших соцсетях.
6: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Новое радио.

0: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ИББТУ ФМП 434-569-339-359.
1: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
2: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
1: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
3: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
4: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046.
5: Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
6: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
7: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
8: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт, 25/2. Скоро открытие.
9: Впервые в Кирове.
10: 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры.
9: Будет жарко.
10: Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа с 11 утра.
9: Вход свободный.
10: Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии». 6+.
11: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
1: Ты попался на крючок.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
2: Реклама.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Новое радио.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое выходное.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

кричали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на джаке, и нас с тобой они качали.

0: август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
1: Нормально вы выживете, все ничего страшного. Месяцок потерпите, ничего не сломаетесь.
2: Да, человек вообще привыкает ко всему, знаете.
1: Я же привык работать с Райтрауном, и вы привыкнете.
2: Вот.
1: А с Райтрауном день за три.
2: Конечно, там еще и молоко за вредность выдают. Мне.
1: Козье.
2: И овечье. Прям в рот с овечки выдавливают.
1: Короче, пока нас нет, уже нормально. Займитесь работой, займитесь семьей уже. Вы отстаньте только от нас, самое главное.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте.
3: Новое радио.
4: Новое радио.